Классика и сучасность. Радио столица. Слухай, любимая. По-белоруску.

0: вечернее шоу «Веселые твары» с 8 до 10 годин. Слухай, любимая, на радио «Столица».
1: Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Великое княство Сула запрошає дітей і дорослих у невероятні історичні вандровки. Відаєш історію родини, пільнуєш Білорусь. Парк Сула. Кропкабай.
0: Реклама на радіо столиці. Телефон рекламної служби 017 353 69 26.

Автомобили и байки «Рок-Зорок». Легенды дорог и свобода у кожным обороте руховика. Едем разом на «Рок-Колах». Понеделок, середа и пятница. У 7.50 и 20.20.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9:01. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Александр Лукашенко на полях саммиту Шанхайской организации супрацоўніцтва у Бішкеку провел шэраг сустрэч с замежными коллегами. Кіраўнік державы пагутарыў са старшынёй КНР, президентами Таджикистана, Казахстана, Ирана и премьер-министром Пакистана. Падчас размовы с кіраўніком пакистанскага ўрада президент Беларуси заявил, что адносінах паміж краінами няма непераадольных проблем.
2: Мы с вами договаривались о том, что мы должны поддерживать хорошие политические отношения и реализовывать экономические проекты. Если откровенно говорить, то с политикой у нас все нормально, у нас добрые политические отношения, хорошие личные отношения. Мы друзья, что тут говорить. Но в прошлом году, по-моему, мы немножко с товарооборотом провалились, процентов на 20. В августе этого года все-таки в плане порученческом подвижки есть. Специалисты наши, ваши получили определенные поручения и задачи. И наши люди, которые у вас бывали. Я думаю, что будущий год у нас должен быть более активным.
1: Суды Беларуси плануют объединять у одну информационную систему. Об этом поведомил старшиня Верховного суда Андрей Швед. Павел его слов, на личбовизацию всех 165 судов Украины спотребится от 5 до 7 годов. Зараз для этого активно вывучается российский опыт. Фестиваль науки пройдет у Центральном ботаничном саде Академии науки в ближайшие выходные. На два дни территория саду перетворится в уникальную интерактивную пляцовку. Наведывальники смогут не только назирать за доследами, але и самостоятельно проводить эксперименты, собирать конструкции и запускать разные прилады. Минску зараз плюс 16. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чекается воблачное с прояснениями надворье. На большей части территории пройдут короткочасовые дожди, местами прогремять навальницы. У особных районах чекается порывистый ветер. Температура поветра плюс 17-23. У областных центрах чекается у Витебску 18-20, у Гродні и Могилеве 19-21, у Бресте и Гомеле 21-23. У столицы 18-20 тепла. Невеликий короткочасовый дождь.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Цябе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: Ну, вот, сябры, такая осень за окном. Guns N' Roses только что у нас гучали. И у них такая больше тема восеньская. Так, яны свой хит выконывали про дождь в листопаде, коли я не помыляюсь. И мы такие вырашили, ну, чаму нам сумывать, чаму нам эту меланхолию еще больше разводить. Давайте на солнечный бок прыдем. А як гэта зрабіць? Ну, трэба кагосьці с гэтай темы звязаны запросить до нас.
2: Просто что... сонечного человека найти и привезти в эту студию, Вася.
1: Ну что, слухай, мы подумали, зарабили. Ну и сябры, сегодня, коли вы не бачили в соцсетках анонсы, махчима, сегодня у нас в гостях белорусская спевачка, автор, выканаўца Ольга Ра. Ольга, добрая раница вам.
3: Добрая раница, поважанные сябры. Доброе утро, дорогие друзья. Хорошего всем нам эфира, настроения.
1: Так, ну, мы не сомневаемся, что...
2: Заряжаемся.
1: Так, зарядились. Промени. Так, летние. Ольга, до речи, вот цікаво таки у вас сценичное имя, Ольга Ра. Ну, первая ассоциация, которая приходит в голову, так, это мифы Египта. Там вот был это Ра. Это неким чином связано, и тут некая иншая история.
3: Ну, для меня Ра – это источник света, это солнце, это тепло, это неискончаемый, неиссякаемый источник энергии.
1: Так.
3: Вот. А мое творчество, оно про любовь, про свет, про добро. Вот. И, ну, в принципе, уже сам псевдоним для меня, знаете, как какой-то такой прям код для моих слушателей, потому что напоминает о том, что в каждом из нас есть свет, который способен рассеять эту тьму, которая вот есть в этом мире, она есть, к сожалению.
1: Ну и, до речи, Ольга, вызначаете свой жанр как песни нового часу, так, или не помыляюсь. Ну и, для ласка, откажите, який головный сенс вы у это понятие для слухача закладываете?
3: Ну, во-первых, это песни, которые пишутся от души, а отсюда это песни о любви и о добре. О том, что в этом мире все-таки есть больше света. И то, что каждый человек, он способен пройти этот путь, раскрыв свое сердце.
2: И снова вертаемся до псевдонима, так?
3: Да.
2: Вось тады пытание. Кольки он с вами? Вось кольки ваш творчий шлях? Вось як распачаўся, так вы и обрали этот псевдоним. Альбо были иншие некие наименования?
3: Ну, с самого начала у меня было другое наименование. Это я была Ольга Пинской.
2: Оу.
1: А чаму так цікава?
3: Потому что я родом из столицы Полесья. Я из Пинска. Вот. А потом, ну, уже когда мы же все развиваемся, и я ушла в духовное развитие, у меня свой путь был духовный, и я уже как бы стала говорить про свет, про любовь.
2: И не было инших вариантов, но есть разные святилы. Можно было в зиншей культуры взять некое имя, а вы выбрали именно такое.
3: Ну, это привычно для всех, наверное. Не знаю, и близко моей душе.
2: Это легко прочитать. Духовный шлях. Мы любим такие тут
3: духовный шлях.
2: С восьми раницы проходим и все про духовный шлях рассказываем. Можно поделиться этим? Это особистая история, напомню, Олег. Или вы можете? Нам было бы цікаво это почуть.
3: Про духовный путь.
2: Про духовный шлях.
1: Так, ваш творчество, это, ну, некие такие збиральницкие образы, так? Нечто вы где-то почули, там, наткнились, и это такая персональная ваша история життя. Вы десь автобиографичные музычные композиции пишете, ти это такая мастацкая фантазия?
3: Нет, это не мастацкая фантазия. Я пишу все песни, проживая свои какие-то жизненные определенные ситуации. Это все проходит, ну, через мою душу, через мое сердце. И где-то, конечно, я впечатляюсь тем, что происходит в этом мире, потому что, ну, это невозможно пройти. Я эмпатичный-симпатичный человек, и мне, конечно, ну, пройти вот это вот, закрыв глаза, невозможно. Поэтому у меня есть песни такие, которые, ну, трогают мое сердце именно вот из ситуации в нашем мире. Это и песня «Ой, вода», и песня «Мы хотим жить».
1: Вот. Дарэчы, ну вось у нас сёлета адзначаецца год беларускай жанчыны, так? І вось цікава, позірк беларускай жанчыны на гэты свет, такі вось, які ён у вас?
2: З улікам духовных шляхов, тому что вы эмпатично-симпатичные. И в общем, творчие люди, они ж такие, ну, эмоциональные. И кажут, что это не будто недохоп. Вот эмоциональные люди, творчие, они ж импульсивные, эмоции про край. Ну, я так не лечу, например. Вот как лечите вы, и тем больше, что еще и женщина, как вас подкресливает, еще больше эмоций в жизни. Это можно перенакировать у музыку, например. Альбо вы умеете так все раскласти по паличках, что у вас в жизни все спокойно. Творчесть особна, эмоции особна. Все у меня по плану.
3: Не, у меня не по плану. И все мои эмоции и чувства, они выливаются именно в творчество. Я направляю туда. В песни, в музыку, в интерпретации, в поиске вот именно вот этого вот музыкального и стиля и так далее. Поэтому у меня все вот в этом направлении. Я все туда направляю. Вот. А что касается женского... Знаете, женская энергия, она самая мощная на Земле.
2: Это цікаво.
3: Извините, пожалуйста.
1: Я спрашаться не буду. Мужчина уже с пылным житевым досвидом тому.
3: Поэтому я считаю, что, ну, исходя из вообще того, что происходит в мире, она пробуждается, женская энергия. И я думаю, что это к лучшему, Василий, потому что мы, девочки, не способны воевать. И у нас все направлено только на созидание.
1: Так.
3: Вот. И это, конечно, меня лично радует. Я думаю, что и вас это радует.
2: Меня вин, Вася, меня вин.
1: Да и нас это так само мужчин.
3: А мужчин тем более должно радовать, потому что любви в мире будет больше.
1: Вот, да, этого мы и мкнемся. Дарэчы, Ольга, вот у ваших песнях шмат тем, якія звязаны с природой. Матушка Земля, так или не помыляюся. Ну и вот где вы частей за все шукаете натхнение у одиноте, ти може наоборот у при взносинах с людьми.
3: Я очень люблю находиться на природе. Я очень люблю выезжать в лес, гулять у реки, у водоема, находиться в своей абсолютной тишине. И мои песни, они рождаются из тишины. Я люблю людей, но вот у меня все-таки с каждым годом круг ограничивается. Все меньше и меньше и меньше общения. Вот. Ну и, может быть, поэтому и глубина песен, она становится более такой насыщенной.
1: Ну, вось вы кажете, что вось кола людей, с якими вы больше тесно там размовляете, так, контактуете, яно поменьшается, а лишь кола, максимум, ваших прихильников, яно повеличивается, потому что яны размовляют, и вы с ними размовляете про вашу творчесть, так?
3: Ну да, я согласна, так и есть.
2: А вам хотелось бы масштабных таких выступлений? Вось вы вышли, и целый стадион разом с вами спевая.
1: Целое поле.
2: Бо навык не кожны, вось мы тут же анализуем гостей, які до нас приходять, музыканти, аўтары, виконавці. Вони кажуть, да мені не обов'язково увогуле йти виступати на сцену велику. Мені буде хапати маленький бар, мені буде хапати кватерник який-небудь. Мені не обов'язково йти, тому широкі маси. Мені не обов'язково, каб ми зустракалися і було шоу там на фоні, танцювала 60 тих артистів і так далі. Ось для вас, ваша творчість, як вона повинна усприйматися вашими слухачами, на ваш погляд?
3: Ой, у мене є мечта. Я мечтаю сделать концерт с оркестром.
2: Вот. И... Кажите,
3: чтобы вселенная услышала.
2: Так.
3: Вот, я мечтаю о концерте с оркестром. И да, я хочу, чтобы был стадион. И я хочу, чтобы люди настроились на эту волну, и мы пели все вместе эти песни, и чтобы сердца открывались, и люди выходили счастливыми. Или кто-то, наоборот, там, ну, задумался о своей жизни, о своем существовании, может быть. Ведь редко мы думаем о том, для чего мы сюда пришли, на эту землю.
2: Но мы стадион зараз не обещаем, али несколько тысяч, как ваши песни зараз послухали, это мы обещаем. Мы что будем зараз первое слухать? Мы же послухаем песни, Оля.
1: Так, послухаем песни. «Нева» называется эта композиция. Вот я... Крышечку, може не про то, что хотів сказати автор, кожен сам для себе почує, так? А таку, може, некую невеличку історію про гэтую музычную кампазіцыю, як яна вас з'явілася, таму што, ну, так...
2: Настроіцца трэба
1: слухачам. Так.
3: Ну, песня была напісана в Пітере.
1: Так.
3: Я приехала туда с квартирником, и, ну, меня впечатлил масштаб, атмосфера этого города, да, и, возможно, какие-то воспоминания души. И вот так родилась эта песня «Нева».
1: Угу. А нагадайте, алпинскую какая река?
3: Припять.
1: Вось. Може,
3: а еще и Пина.
1: Вось. Бачите, у вас какая плынь для творчести есть. Ну, махчима, это напереди, а лишь зараз сябры у нас на хвале радио столица Ольга Ра, композиция «Нева». Все.

0: Ой, Олечка, ну такие тут цікавыя былі гісторыі, а мы пра іх будзем зараз і размаўляць. Першае маё пытанне я хацела спытаць яшчэ тады. Запытаюся зараз не вам. Ой, як ваша кампазіцыя называецца? Зноў жа з вадой.
1: Такая, ой, вада.
0: Ой, вада. Некая тэма вады. А вода гэта таксама вельмі такое сімвалічнае паняцце. Вы ўкладалі некі такі сэнс? Ці гэта я ўжо як слухачка так напрыдумала сябе, што ёсць яшчэ і энергія вады, і вы таксама пра гэта пішаце ў сваіх кампазіцыях?
2: Конечно, есть энергия воды, это стихия очень мощная, которая, да, мы все состоим из воды,
3: так.
2: Вот, и вода имеет память, это тоже не секрет, поэтому, конечно, вода это такая мощная стихия, которая, кстати, это же во всех традициях наших славянских вода присутствует, в ритуалах и так далее, поэтому вода это очень даже значимый такой элемент в жизни человека.
3: А какая вода вас больше натхняет, такая тихенькая, так, вот, когда глядишь на эту рыжку, она сама себе вот журчит, так, альбо, ну, мы ведаем, что вода, она может быть, на вот, и небеспечная, так, и люди, не глядишь на то, что вода – это житё, так, ну, и довольно часто с нечем таким небеспечным воду ассоциовали наши предки в том лику. Вы, какую вы воду любите больше?
2: Я люблю воду в любом состоянии.
3: Так.
2: И шторм, и просто штиль меня вдохновляет в любом состоянии вода.
0: А іншая стихія? Мені здається, ось ви стоїте так, ось де-небудь у лесі, і просто і огонь, і вода,
2: і воздух,
3: і вітрик, так.
0: А ви стоїте спокійно. Ну, це ж так само, ось ці духовні практики з енергіями, так само вельми популярно.
2: Конечно, коли ти в лесу знаходишся і просто стоїш в своєму здесь і сейчас, в своїй тишині, ты ощущаешь эту мощную энергию, энергию земли, энергию всех этих стихий. Это, ну, такие очень-очень-очень мощные ощущения на самом деле.
0: Мы звертаемся снова же до духовного шляху. Вася,
3: так,
0: нечто хочешь нам?
3: Хочу вас запытать, Вася, этой вашей духовной практики, так, и они вам помогают в жизни, може, ще і у творчості, так, ви для цього робите, тому що ну, ви позиціонуєте себе як інди-артиста, так, незалежно. Ну, ось ви самі себе просовуєте,
2: да.
3: і так далі. Нема того продюсера, який каже, ці телефонує, ці пише вам уранець, так, Ольга, сьогодні у нас ось такий планчик, і ми працюємо по планчику. Так, откажіть, як інді-артисту, який сам себе просовує, вам гэтыя практыкі нікім чынам дапамагаюць? І навогу, чаму ви менавіта ось такі шлях развіцця сваёй творчасці абралі?
2: Я как пробужденный человек, абсолютно автономный и самостоятельный. И продюсер, ну, это прежде всего какие-то дикие контракты и клетка. Это для меня, наверное, как для свободного человека будет смертью.
3: Ну, а гроши стадионы?
2: А гроши стадионы, ну, это, мне кажется, что должен быть какой-то, наверное, ну, директор, менеджер, который так. Совместно со мной, вот мы договариваемся и делаем, и идем по этому пути. Вот знаете, как вот один какой-то такой организм. Вот. И здесь должно быть полное доверие. А что касается свободы в написании песен, практик, то, конечно, мне это помогает, потому что из-за тишины своего ума, из тишины из этого состояния пишутся песни. И эти песни, они уже другие, они отличаются от песен других исполнителей, других авторов. Я так считаю.
0: И до вас приходить, ну, я не ведаю, ось тексты с початку. Я завсёды задаю это питание, кажуть, Ева, кольки можно задавать одно и то же питание? Мне цікаво. Люди кажуть, я ничего не памятаю. Ну, ось я был, а потом я с песней. Ось такое. И они сами авторы. И ось редко кто каже, так, мне пришла с початку мелодия, а потом ось один радок, а потом про 15 годов я дописал этот текст.
2: Нет.
0: Ось у вас такого нема?
2: Нет, я сажусь, вокруг меня должна быть тишина. Вот. Или, ну, а бывает такое, что, кстати, и в городе что-то приходит в этом шуме, но я пишу и музыку, и текст одновременно. У меня нет такого, что когда-то там что-то ко мне придет, или что-то раньше, или что-то позже ко мне приходит сразу. Вот все.
0: А некие уявления, ну, как кажут белорусы, забабоны, предрассудки. Вось, я такой человек, вось, лепше я не пойду туда, лепше я это робить не буду, тут сядать не буду, тут я натхнение свое сгублю. У вас такого нема. Перед выступлениями, перед записом, например, ваших песен на студии нема такого, не верите?
2: Нет, у меня таких забабонов нет.
0: Ну, артисты часто кажусь.
2: Нет, я доверяю своему сердцу, я доверяю Вселенной и иду вот куда вот чувствует мое сердце, моя душа.
0: Оля, а вы могли бы нас неяк, ну, подказать нам гэты шлях, як нам так само? Мы бы хотели так само тут вось и тут и цяпер жыць, і нешта, каб не было такога, ведаеце?
3: Усе кажуць, кажуць пра гэта, а мы імкнемся. І вось нам
0: мы цікава... сами, бывае, расказваем.
3: Так,
0: потом
3: так.
0: Ай, Вася, што мы расказваем? Не атрымліваецца пакуль. Мы вучымся, мы хочам. А вось вы кажаце, што праз духоўныя практыкі і у вас атрымалася. Вось расскажыце пра гэты вопыт, вельмі цікава.
2: Ну, когда у меня был такой прям мощный, тяжелый период в жизни, когда во мне все внутри сгорало, я задавала себе вопросы, кто я и для чего я здесь на этой земле. Вот. И потом я в интернете увидела дедушку Оши, как я его нежно называю. Он, наверное, знакомый этот человек, да? Вот, который говорил о состоянии здесь и сейчас. И затем я уже нашла такую практику випассана и стала заниматься наблюдением. Вот я и состояние наблюдателя этой жизни. Потому что нам ум, он диктует постоянно какие-то сравнения, какие-то оценки, какие-то ситуации происходят, особенно когда мы новостей насмотримся, да, и вот начинается вот этот постоянный диалог с самим собой, вот, и когда... Ты приходишь к своей душе, когда с помощью вот этого наблюдения, этих практик, ты останавливаешь этот ум, ты начинаешь слышать свою душу. Вот. И уже тогда ты понимаешь, что вот душа начинает управлять твоим умом. Не ум тобой, не ум душу глушит, а именно ну, сердце, кто как называет, да, а именно ты управляешь своим умом. Вот мне помогла випассана, кому-то смотрение на свечу. Но опять-таки это должно быть постоянно. Это не то, что я сегодня вот немножко позанималась, а завтра я... Это уже должен быть такой, знаете, как образ жизни. И тогда человек придет к своему состоянию здесь и сейчас. То есть если я разговариваю с вами, я разговариваю с вами, и в голове у меня нет там поставила я там утюг или там еще что-нибудь, там
0: машину
2: мне надо куда-то... Где машину припарковала, да, и куда мне пойти. Нет, я вот разговариваю только с вами, и я нахожусь в своем здесь и сейчас.
3: Гэта вельмі цікавая практыка. Магчыма, мы таксама дойдзем да гэтага становішча. Ну і, дарэчы, хочацца вас запытаць, ці душа, ці розум? Хто з іх вас натхніле напісаць песню на беларускай мове?
2: Душа.
3: Так.
2: Да, душа на беларускай мове захотела этой песні.

0: я, ну, па нейкім толькі вам вядомым прычынам такі, а не, гэта яшчэ рана, ці гэтаму не час, ці гэта
1: яшчэ яшчэ.
0: Хай ляжыць у стале, ну і там утульненька, цёпленька. Вось.
2: У меня есть песня, называется «Она не со мной»,
0: так.
2: На белорусской мове. Она очень интересная, очень такая трогательная. И я надеюсь на то, что у меня появится возможность, и я ее запишу.
0: Будем сподеваться. Так.
2: Вот, поэтому...
1: А песня «Няхай». Слово-то такое моцное. Ну, белорусская, есть такой стереотип, что белорус такой, ой, хай собе, няхай собе, и так далее. Но слово «няхай», оно справды моцное, оно и неяк перегукается с вашей концепцией тут и теперь, альбо інший зусім сенс, укладено у текст, у назву и историю створения.
2: Эта песня, она прежде всего, и вообще само «Няхай» для меня, это про отпускание, отпустить все на доверие своему сердцу и своей душе. Вот, в любой ситуации. И вообще, как бы нас в жизни ни ломало, ни крутило, но я считаю, что мы должны оставаться с открытым сердцем, потому что и быть в этом состоянии любви. Потому что, знаете, самое простое — это закрыться, обидеться на весь белый свет, да, и уйти вот в эту жесткость, жестокость. Это самый такой вот, ну, самый простой путь. Самый сложный для меня — это вот, несмотря на эту боль, которая разрывает тебя изнутри, оставаться в любви и быть в этом состоянии, и идти по жизни именно с открытым сердцем.
0: Угу. Ольга, цікава. Кажуть, ну, довольно часто питання такое задають, що перше з'явилася музика, так, ці слови. Ну, а у варіанті з білоруськомовної композиції, ось цікаво, у вас одразу ці білоруські слови узникли? Ті, може, ви все ж таки перекладали? Далі, так? Ну, махчима, чому ні? Так, одразу там рускамовний варіант, а потім ви такі, угу, а коли це буде білоруськомовний варіант, не дрена. Яким чином це відбувалося?
2: Я, ну, сразу я писала на белорусском языке,
0: так.
2: Да, но были какие-то слова, которые я все-таки заглядывала, как бы правильно перевести, потому угу. что мне бы хотелось, чтобы это было не тросянка, а все-таки белорусский язык.
0: Угу.
2: Вот, и поэтому, ну да, я иногда заглядывала в словарь.
0: І калі вы працавалі над гэтай кампазіцыяй, так, яшчэ раз ось хочацца вас запытаць пра вашы пачуцці і што самае складанае ўсё ж такі было. Пераклад, можа, там, вымаўленне, можа, яшчэ нейкія моманты, можа, ну, не ведаю, ось што для вас было.
2: Такого складанага нічога не было.
0: Так.
1: Вася, ну, просто села і сотворила.
0: Ну, як гэта звычайна бывае. Раніца прачнулася, выйшла ў поле, напісала песню. Што вы такія пытання задаеце?
2: Да, правда, нічого такого сложного не было. Просто вот, говорю, што былі какие-то слова, да, я заглядывала в словарь, потому что, ну, мне хотелось, чтобы это было профессионально и качественно. А знаете, что меня больше радует? То, что мои песню «Няхай» слушают и в Германии, кстати. Мне так. прислали видео, как человек в машине едет и, ну, поднимает себе настроение этой песни и пытается повторить все то, что там написано.
0: А это человек, он ведает белорусскую мову?
2: Нет,
0: он мясцовый?
2: Это мясцовый, ну, так. русскоязычный,
0: ага.
2: в общем, русские так, в Германии,
0: так,
2: да.
0: Так.
2: И меня радует то, что слушатели, которые живут в России, они... Я задавала вопрос, ну, вы понимаете, о чем эта песня?
0: Угу.
2: И, знаете, радует то, что понимают.
0: Угу.
2: Наш язык понимают. И даже если кому-то что-то там непонятно, то музыка, она все равно, вот, она же не требует перевода. Вот. Меня и это очень порадовало, поэтому...
1: А як би ви описали свою музику? Ну, сонячна, напевно, ви зараз скажете. Ну, ось чоловік, який не веде, наприклад, білоруської мови. І він же, да і увогуле, разлік такий у артиста повинен бути. На любим континенті, у любой країні. Коли слухає слухач вашу музику, він що ось відчуває? Як ви лічите? Як він її сприймає?
2: Когда я... Ну, у любого человека творческого есть же сомнения, правда? У меня да. тоже были, я тоже думала, что, господи, то ли я делаю, туда ли я иду, еще и там мама тоже шептала на ухо, ну, так мягко скажем, ты не тем занимаешься, да? Вот, но когда я увидела глаза людей на своих выступлениях, то я поняла, что, ну да, я на правильном пути, потому что у кого-то слезы, у кого-то улыбка, кто-то приходил и говорил спасибо за эти эмоции, за эту песню, за эту глубину, да. Я была, когда на передаче у Андрея Малахова ко мне приходили из

0: Жители потом и говорили о том, что ну, у кого-то там волны какие-то были внутри. И, ну, то есть, вот я говорю, как есть. И вот после того, как ты видишь эти глаза и слышишь то, что тебе говорят люди, и они говорят абсолютно искренне, вот, я понимаю, что да, я на правильном пути, и мне надо этим заниматься, идти дальше.
1: Дарыша, а ваши слухачи, яны натхнились вашим беларускамовным, вашей беларускамовной творчеству, так? И кто-нибудь у вас еще спытал и просил это протягивать, робить, так? Ну и, махчима, у вас, ну, я не ведаю, там, душа, разум, яны кажут. Треба так само и у гэтым направку працавать. Ти, ну, вот вы так зробили, это в якости, не ведаю, эксперимента, например.
0: Это скорее не эксперимент, а вот, ну, знаете, вот как вот идешь по жизни, вот это приходит и приходит, и, ну, не является это таким экспериментом. А опять-таки, если говорить про русскоязычное население, ну, там, про... Мне одна женщина из России, она говорит, слушай, ну, тебе надо еще песню на белорусском языке. Я говорю, ну, значит, да будет так.
1: Ну, послали. Спадзяёмся, ну, гэта, свет пачуў вас, і гэта натхненне, яно будзе з вамі. На жаль, у нас не так шмат часу засталося. Ольга, вы у нас сёння ўпершыню ў студыі Радыё Сталіцы. Нам вельмі прыемна з вамі было пазнаёміцца, не толькі праз ваше творчество, так, а таксама з вамі. Ну, і спадзяёмся, да мы ўпэўнены, што у нас яшчэ будзе шмат момантаў, якія мы абавязкова будем тут у эфиры на этом шляху.
0: На хвалях. Спасибо огромное, что вы пригласили, и за эту такую атмосферу солнечную. Вы такие какие-то невероятные. Спасибо вам огромное за это утро.
1: И вам дякую.
2: Дякую вялікі. А вы сёння былі вясёлым тварам, Оля. Вось так. Таму што вот тут так. У гэтую раніцу так сёння для вас працавалі ў студыі Васіль Данілаў, Ева Пламінова, наша гостя Ольга Ра і гукарэжысёр Юрый Пахудо. Развітваюцца з вамі да заўтра.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Реклама на радио «Столица».
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
3: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: Радио «Столица».
1: У столицы 11 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Отказом Шанхайской организации супрацовництва на існуючые выклики повинно стать формирование новой архитектуры безопасности у Евразии. Об этом заявил Александр Лукашенко на посаджении Совета керовников держав членов ШАС. Президент подкреслил, что Беларусь с шерогом держав уже зараз предпринимает отповедные кроки.
2: В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств, членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм.
1: Александр Лукашенко повиншавал президента Вьетнама с Днем Незалежности. Белорусский лидер подкреслил, что Минск надае великое значение стратегичному партнерству с Ханоем и различивая на динамику контактов за кошт новых проектов. Основой для совместной працы повинна стать дорожная карта по развитию супрацовництва помеж краинами. Белорусские аграры взяли новую планку. В Украине намолотили уже больше за 9 миллионов 140 тысяч тонн сбожжа с уликом рапсу. Абсолютным лидером жнива застается Минская область, где собрали амаль 2,5 миллиона тонн. При этом у республики уже активно запашивают кормы и рыхтуются до сяубы озимых. Минску зараз плюс 15. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы, у особных районах порывистый ветер. Температура по ветру плюс 17-23. У областных центрах чакается, у Витебску 18-20, у Гродні Могилеве 19-21, у Бресте и Гомеле плюс 21-23, у столицы плюс 18-20. Невеликий короткочасовый дождь.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 12 годин, у студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Беларусь вітае павелічэнне долі нацыянальных валют краін ШАС ва ўзаемных разліках. Аб гэтым заявіў Александр Лукашэнка на пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў-членаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Бішкеку. У ліку найважнейшых накірункаў працы ШАС беларускі лідар назваў эканоміку.
2: Регулярны контакт наших профільных ведомств налажен. І мы ждём все, што количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами.
1: Чэргі грузавікоў на выезд Беларусі ў Еўрасаюз за суткі павялічыліся больш як на 160 машын. Самым загружаным застаецца польскі накірунак. Перад пунктамі пропуска Берставіца і Казловіча стаяць звыш 900 фур. Акрамя таго, афармленне на польскай і літоўскай межах чакаюць больш за 500 легкавых аўтамабіляў. Міжнародная федэрацыя баскетбола зняла ўсе абмежаванні з беларускіх гульцоў, трэнераў і суддзяў. Цяпер айчынныя спартсмены змогуць выступаць на сусветных турнірах па сваім сцягам і гімнам. Пытанне ж вяртання клубаў і зборных ФІБА плануе канчаткова разгледзець у снежні. Мінску зараз 16 градусаў. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. У асобных раёнах парывісты вецер. Тэмпература паветра плюс 17-23. У абласных цэнтрах у Віцебску 18-20, у Грудні-Магілёве 19-21, у Брэсце-Гомелі плюс 21-23. У сталіцы 18-20, невялікі кароткачасовы дождж.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Радио «Столица».
1: У столице 13 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Александр Лукашенко запросил того да больше активного сотрудничества с Беларусью. Об этом керовник державы заявил на встрече со старшиней Совета министров этой заходнеафриканской страны на полях саммиту ШАС у Бишкеку. Белорусские лидеры отзначили, что наша республика может быть корыстной для того, у тем лику у гарантования харчовой безопасности.
2: Я знаю, вы заинтересованы в направлении высоких технологий, медицины, охраны материнства, детства, здравоохранения, сотрудничестве в этих отраслях. Мы готовы к этому. Вы предложили интересный для нас проект разработки фосфоритов и строительства завода по производству комплексных удобрений. А во время визита вашего министра иностранных дел в Беларусь мы свое инвестиционное предложение вам представим. Присмотритесь к нашей технике в более широком масштабе, особенно большегрузной техники, карьерным самосвалом. Мы покупаем у вас какао-бобы, у нас промышленность весьма в этом отношении развита по использованию какао-бобов. Мы готовы в более широком масштабе осуществлять эти закупки, если у вас будет к этому интерес. Мы ждем более масштабного сотрудничества в рамках банковских систем. Но, думаю, было бы к месту рассмотреть нам вопрос проведения бизнес-форума соответствующего. В Беларуси я предлагаю такой бизнес-форум, способствовал бы формированию дорожной карты.
1: Масовая уборка бульбы началась в Беларуси. До працы приступили все в области краины, а урожайность уже перевышает летошнюю. Параллельно аграрии завершают сбор збожжевых, показших по яких пересягнул 9 миллионов тонн. Так само у республики активно набирает темпы уборка цукровых бураков и кукурузы, нарыхтовка кормов и подрыхтовка до сяубы озимых. У Беларуси у машинах хуткой допомоги могут з'явиться тревожные кнопки. Это необходимо для безопасности медиков и пациентов, заявил начальник департамента аховы Министерства внутренних справ Беларуси Александр Шепелев. По его слову, весь громадский транспорт Минска уже обсталеван тревожными кнопками. Аналогичная праца проводится и за автомобилями хуткой медицинской допомоги. У Минску зараз плюс 16. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чекается воблачное с прояснениями надворье. Пройдут короткочасовые дожди, местами навальницы, ночью и ранницей туман. Ночная температура по ветру плюс 8-14, день 18-24. В областных центрах завтра у день чекается. У Витебску 18-20, у Могилеве 19-21, у Гомеле 20-22, у Гродне 21-23, у Бресте 22-24. У столицы уночи плюс 10-12, у день 19-21 градус, невеликий короткочасовый дождь.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица. Топ-10». Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У столице 15 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Александр Лукашенко заслухав доклад керівника Витебского облвыконкама Александра Рагожника. Губернатор доложил про стан полевых работ и ситуацию на перепрацовавших предприемствах. Также него в полночном регионе вышло на финишную промою, а уклад в области огольный каравай пересягнул отметку у 900 тысяч тонн. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочую нараду по пытаниях будаўніцтва и забеспечения насельництва родным жильем. Урад планує активно наращивать объемы таких квадратных метров, у тым ліку силами самих предприемств реального сектора экономики. Особливую увагу при размеркаванні кватер уделять молодым семьям и запатрабованным специалистам. За сутки у милицию поступило больше за 300 поведомлений об звонках телефонных ашуканцев. По выводу известок Министерства внутренних справ Украины зарегистровано 29 киберзлочинств. Супрацовники ведомства спынили операции по 73 рахунках. Фестиваль науки премии Центральный ботанический сад Минска у гэты уикенд. Популярная столичная локация стане масштабной экспериментальной просторы под открытым небом. Гости смогут убашить видовищные опыты и принять удел у науковых экспериментах. Зараз плюс 18, по данных Белгидромета, завтра в Беларуси чакается воблачное с прояснениями надворья. Пройдут короткочасовые дожди, местами навальницы. Ночью и раницей туман. Ночная температура по ветру плюс 8-14, у день 18-24. В областных центрах у день чакается у Витебску плюс 18-20, у Могилеве 19-21, у Гумеле 20-22, у Гродне 21-23, у Бресте 22-24. У столицы ночи плюс 10-12, у день 19-21, невеликий короткочасовый дождь.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко даў шэраг заручэнняў для замацавання новых дамоўленасцей з Расіяй. Аб гэтым паведаміў прэм'ер-міністр Александр Турчын па выніках даклада кіраўніку дзяржавы.
2: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером, руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентом были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их, поэтому, и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, повестки дня, широкий перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем, поэтому Но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. И поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
1: Праверка боеготовнасці па даручэнні прэзідэнта праходзіць у адной з брыгад унутраных войскаў. Дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Александр Вальфовіч уручыў міністру ўнутраных спраў Івану Кубракову распараджэнне аб прывядзенні ў баявую гатоўнасць 7-ай асобнай спецыяльнай міліцэйскай брыгады. На мінулым тыдні міністру абароны было ўручана распараджэнне аб прывядзенні ў поўную баявую гатоўнасць 51-ай артылерыйскай брыгады. Дзяржсакратар падкрэсліў, што ні для каго не было сакрытам. Кіраўнік дзяржавы паставіў задачу праверыць і іншыя структуры ваеннай арганізацыі. Беларуска-российский автопробег «Жить, как памятить» стартовал у Минском. Удельники проедут по городах воинской славы обедевых краин, как заховать память о подвигу героев Великой Отечественной войны. Маршрут пройдет про Курган Славы, Могилев, Смоленск, Вязьму и Гагарин, а завершится на Поклонные горы у Москве. У Мінску зараз каля 19 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Ночы і раніцы туман. Начная тэмпература паветра 8-14, у дзень 18-24. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску 18-20, у Магілёве 19-21, у Гомелі 20-22, у Гродні 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы ўначы 10-12, у дзень 19-21. Один невеликий короткочасовый дождь.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Адчуем сілу роднага слова разам.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 18 хвилин, это радио столица, и сегодня у нас незвычайное свято, день проколу в ушей, Олег, это амаль что наша свято профессиональная. Моя история о проколе в ушей, это классика жанру. Молодый я был, не надто разумный, и вырашил, что пришел час выглядать круто, як усе любимые рок-идолы. И был у меня тогда сябра, який, по его ж словах, я умею все, казал так. Ён узял иголку, горелку, диски, вату, все у свои руки. И руки его при этом почали дрыжать. И вось у момент, той самый момент X, гэты майстер сказал, я, кажа, занадто хвалююсь, я николи такого не робил, и все такое остатнее. Тогда я узял эту иголку, подошел до люстерка и зарабил, я это называю экспериментальный уваход у вуха. И он оказался, до речи, вельми удалым, и с того часу я и отримал свой квиток у клуб «Я круты» у меня за вушницей. Сябры, напишите у драйв-чат, кто и як робил себе першие проколы у салоне, ти на коленце. Вот тут нам уже Мальвина написала, что сама себе так само зробила. И ти шкадуете вы теперь про гэта. Я, до речи, думаю, може еще некольки проколов зарабить, каб достатково было. Напишите, як у вас с гэтым, напишите у наш драйв-чат, треба у пошку телеграма увести радио столица на русской мове, долучиться до нашей суполки, так само закликаю, долучайтесь до всех остатних, до ТикТока, до Ютуба, до Инсты, конечно, ну и все свои комменты покидайте под опошним постом, там сегодня пригожая брюнетка. Рухаемся.

0: что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17.35, радио столица, день прокола в ушей, ну и, конечно, наш фирменный прогноз на дворе. Завтра оно такое, что любые проколы загаятся вельми хутка. У Минску будет плюс 19, плюс 21, махчимый дождик, али легкий, як слезы вашей мамы, коли она убачила, что вы пробили в ухо. У Гродни 21-23, переменная облачность, сонейка будет. Ідэальны фон для любых фотаздымкаў. У Брэсце чакаецца 22-24, тут сонца свеціць за аблокаў, і значыць, можна выстаўляць сваю завушніцу на паказ. Віцебск 18-20, без ападкаў. Вашы завушніцы будуць прыгожа блішчаць на сонцы. Гомель 20-22, можа крыху капнуць. Але калі вы не рабілі свежы пракол, то і няма чаго баяцца. Магілёў 19-21, таксама магчымы невялікі ападкі, самы час показать свой металличный гламур. Мы так само показываем металличный гламур каждый день 24/7. Рухаемся, сябры.

Старшая година пролетела, як импульс у нервикали, иголка пробивая скуру. Далее у нас будет еще больше крутых историй, фактов. Успевайте разом с нами и, конечно, не сдыхайте.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко заслухаў даклад міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Юрыя Горлава. Як расказаў кіраўнік ведомства, прэзідэнт цікавіў ход работ по уборцы збожжа, сяўбіязімых і закладцы прадукцыі новага ўраджаю ў стабілізацыйныя фонды.
2: Сегодня в ходе доклада главе государства доложил, что у нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и проса. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем. И в соответствии с нашим графиком уборки культур мы его придерживаемся. На сегодняшний день намолочено уже 9 141 тысяча тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим. Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая будущего года. Нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. Идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы. Сейчас приступаем к севу озимого ячменя. В принципе, эти культуры мы 20 сентября завершим сев. Также параллельно мы приступаем к севу озимой ржи, озимой тритикали. В принципе, это вот тот набор зерновых культур, которые мы должны посеять в сентябре месяце.
1: У Беларусі выдадзена больш за 5 тысяч дакументаў на сродкі персанальнай мабільнасці, якія падлягаюць рэгістрацыі. Такія вынікі падвялі ў дзяржаўным камітэце па стандартызацыі. Пры гэтым мапеды склалі каля 93%. Дакументы неабходныя ўладальнікам для рэгістрацыі ў дзяржаўнай інспекцыі з мэтай далейшага ўдзелу ў дарожным руху. Таксама лабараторыямі выдадзена звыш 2 тысяч заключэнняў, што прыборы з'яўляюцца сродкамі персанальнай мабільнасці і не падлягаюць рэгістрацыі. Беларускія прадпрыемствы заклікаюць расказаць аб сваіх магчымасцях. Прыём заявак на ўдзел у конкурсе «Прамтур з Беларусю» стартаваў у краіне. Канкурсантам прапануюць распрацаваць экскурсійны маршрут па прадпрыемстве, падрыхтаваць прэзентацыю і зняць відэа працягласцю да 3 хвілін. Прыём заявак працягнецца да 30 кастрычніка. У Мінску зараз каля 19 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, ночы і раніцай туман. Начная тэмпература паветра 8-14, у дзень 18-24. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Віцебску 18-20, у Магілёве 19-21, у Гомелі 20-22, у Гродні 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы ўначы 10-12, у дзень 19-21, невялікі кароткачасовы дождж.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сула запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Драйв-чат.
1: 18:41 хвилина, день проколу в ушей мы отзначаем. Ну и, конечно, читаю ваши комменты. Кто у нас сегодня написал первым? Это был Алик. Алик пишет: проколол в себе и тому хлопцу. Дякую, Алик, вы моцный, это видать. Василь написал: есть добрый жарт про завушницу пиратов и не пиратов. Вот так, ведаем мы этот жарт, так недренный. Мальвина написала: всем привитание, памятаю той день, коли я проколола в уши, а дразу амаль ничего не болело, а вось на другий день яны припухли и почали болеть, целую неделю промывала и думала, наво что ж я гэта зрабила. Вось так, але зараз означает, что ёй вельми и вельми подобается. Сирена пиша: а мне прокололи у дятинстве, але ж завушницы я так и не полюбила носить. Не подобаются сирене. И такое бывает. Дякуй, сябры, за мемчики, за видосики. Гринвик пиша: да реча, кроме завушниц, есть еще такие цікавые речи. Earsits. Яны наклеиваются на пэўные кропки в ухо, и на их можно периодично натискать, робячи свой особливый массаж. Лечится, что яны допомагают расслабиться, снизить стресс и полепшить сон. Меня особисто это затекавило. Треба будет загуглить, что там за Earsits, и можно навод выкористать. Ну, а Василь досылает так само антистресс. Это я кропельки, якія таксама можна купіць. У нас тут і прамёт ідзе размова. Карацей, пра ўсё, як звычайна, ў драйв-чаце. Я пракалоў вуха ў падвале сябра. У выніку новая дзірачка і старая інфекцыя. Бывае і такое, сябры, лепш ісці туды, дзе гэта зробіць вам на ўзроўні. Мне мама сказала, пакуль жыву з ёй, ніводнай завушніцы. Пайшоў і зрабіў дзве. Такое таксама бывае. Може, ви справжній бунтар. Лепший момент, коли на праці зауважили мою завушницю, а я сказав, що гэта новий медицинський чип ад Ілона Маска. Такое так само буває. Круто, що у вас добре з фантазією, шановні, як і во всіх нас. Сябри, рухаємося, погнали.

0: Радио «Столица». Оперативно на Радио «Столица».
1: У столицы 19.1. Что погрожает работникам горнодобывной промысловости за организацию злочинной деятельности? И как привабная пропанова в интернете стала для меньшанина нагодой звернуться в милицию? Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. У столичном регионе спынена злочинная деятельность 9 работников горнодобывной промысловости дорожного будовництва. Комментарии наместника начальника управления по борьбе с экономическими злочинствами милиции Минщины Сергея Витушки.
2: Установлено, что фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, на систематической основе похищали песчано-гравийную смесь, которую реализовывали за наличные денежные средства жителя Минской области. В период с марта 2025 года по август 2026 года указанными лицами похищено товар материальных ценностей на общую сумму свыше 27 тысяч рублей. В рамках межведомственной рабочей группы Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело за совершение хищения в крупном размере.
1: Проректор, загадчик интернета и костылянка 10 годов выкрадали из Могилевского университета меблю, белизну, инвентар. Нестачу прикрывали фиктивными списаниями. За 10 годов шкода склала около 14 тысяч рублей. Кожному погрожает до 2 годов позбавления воли, штрафы и заборона выконывать материально отказные посады 5 годов. Жыхароў Брысаўскага района заклікалі да асцярожнасці. У лесе блукае ранены мядзведзь. Як паведамляе мясцовая газета «Адзінства», 8 жніўня падчас правядзення палявання паблізу вёскі Гарэлы Луг жывёла была паранена і сышла ў лес. У сувязі з гэтым жыхароў просяць захоўваць уважлівасць, а таксама па магчымасці часова абмежаваць наведванне лясоў. Онлайн-махляры при покупках в интернете протягивают выкрадать гроши у белорусов. Так, меньшанин хотел купить бассейн по низким курсам, але нарвался на аферистов. Привабную пропанову мужчина знайшов в социальной сетце. Удокладнивший все детали замовы и доставки у мессенджера, меньшанин провел полную передоплату. Продавец обяцал выслать трек-номер для отсутствования посылки, але заместо этого выдалил переписку и заблокировал заявника. Узбуджена криминальная справа.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемонія урачыстага закрыцця і святочны канцэрт у 21 гадзіну. Адчуем сілу роднага слова разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Уборачная у Витебской области вышла на финишную прамую. Об гэтым старшыня аблвыканкама Александр Рагожнік заявіў па выніках дакладаў прэзідэнта. Як запэўніў губернатар, пры добрых умовах надвор'я астатняя частка ўраджаю можа быць убрана да канца тыдня.
2: Мы сегодня подходим уже к финишу. На сегодня намолочено 950 тысяч тонн. Это чуть больше 95%. Урожайность на уровне прошлого года. Приближаемся к миллиону тонн. Мы идем с хорошим очень темпом к уровню прошлого года по уборке. Но нам необходимо еще буквально два погожих дня с тем, чтобы мы могли эту работу завершить. К сожалению, последние дни погода Витебской области не радует. Идут проливные дожди. Но мы в любом случае этот вопрос решим. Президент интересовался в рамках моего доклада, безусловно, переработкой. Сегодня все, что касаемо мясной переработки, мы уже здесь на 100% понимаем, как действовать, куда идти. И вот приход Дзержинского агрокомбината на Аршанский мясокомбинат показал, что эффективность может быть повышена буквально в разы. И по прибыли это фактически в 10 раз мы увеличили, при том, что объем производства пока сохранен на прежнем уровне. И здесь очень большой потенциал. Мы в рамках визита премьер-министра на это предприятие приняли решение по увеличению объема производства детского питания, по производству кормов для животных, с тем, чтобы переработка была еще более углублена. Сегодня Дзержинский комбинат заходит и на Витебский мясокомбинат. Очень хорошо идут работы по реконструкции Полоцкого молочного завода в рамках выполнения поручения президента по сотрудничеству с Савушкиным продуктом. И этот проект максимум в первом квартале следующего года будет завершен. Мы получим самое современное масштаб страны производства. Поэтому, конечно, безусловно, переработка начнет подтягивать и хозяйство. Потому что это своевременные расчеты за сырье, это цены на сырье. Эта работа ведется, на мой взгляд, очень качественно. Мы сегодня уже сформировали программу, по сути дела, развития до 2030 года. И вся переработка получит совсем другое дыхание.
1: Рынок новых автомобилей в Беларуси у жнивня обновил годовый максимум, поведомили у автомобильной ассоциации. По выниках жнивня реализованы 10 тысяч автомобилей, что на 7% больше за минулый месяц. Самой популярной моделью рынку другий месяц запар застается BLG X50+. На фоне огульного росту продажа новый рекорд установил и зеленый сектор. У жнивня реализовано амаль 4 тысячи таких автомобилей, что на 10% больше за липень. Гродзенскія пагранічнікі канфіскавалі два беспілотнікі і авіамадэль. Аб гэтым паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце. Зафіксавана тры факты спробы незаконнай перавозкі прыбораў. Так, у пункце пропуску Бераставіцы затрымалі беларуса, які спрабаваў завесці з Польшчы авіамадэль, набытую за мяжой. Праз суткі аналагічную спробу зрабіў грамадзянін Германіі ў пункце пропуску Брусгі. У салоне яго аўтамабіля знойдзены беспілотны лятальны апарат і пульт кіравання да яго. У гэтым жа пункце пропуску пагранічнікі прадухілілі яшчэ адну спробу увозу Украину авиамоделям. Нарушальникам погрожает штраф до 1350 рублей. По данных Белгидромета, 3 вересня в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворья. Пройдут короткочасовые дожди, местами навальницы, ночью и раницей туман. Ночная температура по ветра 8-14, у день 18-24. У областных центрах у день чекается. У Витебска 18-20, у Могилеве 19-21, у Гомеле 20-22, у Продне 21-23, у Бресте 22-24, у столице у ночи 10-12, у день 19-21, невеликий короткочасовый дождь.

0: ТОП-10. Пятерку лепших открывают батьки и основальники пауэр-метала Хэллоуин с космичной композицией Universe. Немецкие легенды уже несколько десятигоддяў запар показывают приклад того, как треба берегчи фирменный стиль и вокальную моц. Уникальный дуэт Киски и Дёрыса створает у песни грандиозный размах, який переносит слухача у іншие галактики. Гурт протягивает с выбуховым поспехом выступать на головных фестивальных аренах Европы.
1: Номер 5.

0: На четвертом рядку разместились легендарные Evanescence с новой балладой Sanctuary. Эмили протягивает оставаться головным голосом сучасного готик-рока и дивить нас своим космичным вокалом и глубокой лирикой. Песня присвечена пошуку внутренней безопасной гавани и духовного ратунку посередине життевых выпробований. Симфоничные аранжировки у сполучении с могутными гитарами робят гучание этой композиции надзвичай масштабным и проникливым.
1: Номер 4.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Солігорськ, у ЗАГС і у гості до крота. Жаданні загадувать. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Солігорськ. Город компактний, поміж його старими і новими районами нема різких межаў. Магчыма, ён вельмі забудаваны. Будынкі, будынкі, будынкі, але заблукаць тут тяжко. Геометричная забудова, да и невеликий он, як кажуть, жыхары з одного конца города у інші можна за хвилин 40-45 дайсти. Ну а калі разглядаць нешта і знайоміцца, спатрэбіцца больш за гадзіну дакладна. Таму час не марнуем, ідём, а куды? У абяцаны ЗАГС. Але не заходзім. Разам з нашым гідам, дырэктарам турыстычнага інфармацыйнага цэнтра Салігорскага района Кацярынай Кароль, спыняемся ля будынка, бо тут нас чакае пара металічная.
2: За центральным входом у нас стоит скульптура, которая носит такое название «Романтическая влюбленная». Молодая пара, которая якобы только-только вышла из дверей ЗАГСа. Замечательное событие в их жизни произошло. А что же касается интересной такой приметы, вы видите, что у нашей невесты довольно блестящий каблук. И вот некоторые из невест, которые хотят, чтобы их муж был покладистый, сговорчивый, обязательно трут ей каблучок. Ну, не знаю, работает эта примета или не работает, но, тем не менее, по блеску этого каблучка можно предположить, что, возможно, что-то когда-то и срабатывает.
1: А магчыма и не. Але прыкмета ёсць. Можа, маецца яшчэ якая, звязаная са шчасцем, каханнем. Ну, заканамерна ж, павінна быць. У цудоўным горадзе, дзе нават краты на паверхню выходзяць і газеты чытаюць.
2: Наш крот, крот-шахтёр. Как только он тут появился, сразу же возникла легенда. Если потереть этого нашего крота-шахтера, можно заиметь себе мужа-шахтера. Не знаю, действует или не действует, но тоже активно молодые солигорчанки, гости нашего города не стесняются и приходят просить у него счастливой семейной жизни.
1: Лишнім дакладна гэта не будзе. Але ніякі крот не дапаможа, калі сам нічога не зробіш. Хаця б у Салігорск не прыедзеш. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
3: With you living in service.